Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Мышау астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташро бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс, радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Тавто Тарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Тоджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 100,000.
3: Дили инсон дар як рӯз тақрибан 100,000 маротиба метабад. این عضوی خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی اون تامین تمام جسم و خون است.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: коротко о главном.
5: В республике приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Хатлонская область отправила на экспорт 200 тонн сельхозпродукции. В Кыргызстане пройдут дни культуры Таджикистана. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи ножей несовершеннолетним. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан-Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Почему в нашей культуре большинство родителей боятся жить отдельно от своих взрослых детей? Обычно мы говорим про страх одиночества, но сегодня хочу говорить о плюсах и даже о прелестях жизни отдельно от детей. Итак, в чем же плюсы?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Плюс номер один. Вы снова главные в своем доме. Ходите в чем хотите, где хотите и как хотите. И даже холодильник теперь только ваш официально. Плюс номер два. Меньше бытовых войн и конфликтов. Тишина и порядок. Ваши вещи лежат там, куда вы их положили. Плюс номер три. Отношения становятся теплее. На расстоянии люди друг друга начинают ценить. Дети начинают звонить, спрашивать о здоровье. А редкие встречи становятся теплыми и насыщенными. Плюс номер четыре. У детей включается взрослая жизнь. Когда мама не рядом, вдруг оказывается, что и готовить можно, и стирать, и решения принимать. Отдельное проживание – это не разрыв, это взросление. Плюс номер пять. У вас появляется время на себя. Вспомнить, что вы не только родители, но и люди. Хобби, прогулки, друзья и даже романтика, если захотите. Да-да, жизнь после мамы и папы существует. Плюс номер шесть. Меньше контроля, больше доверия. Когда вы не видите каждый шаг своего ребенка, приходится учиться доверять. И это делает отношения более зрелыми. Плюс номер семь. Визиты становятся праздником. Когда дети приезжают, это событие, а не ежедневный турецкий сериал. И даже те самые разговоры на кухне вдруг становятся ценными. Но честно, есть и нюанс. Иногда

0: Будет тихо, слишком тихо. И вот тут важно не жить только ожиданием звонка, а наполнять свою жизнь смыслом. Итог. Жить отдельно от взрослых детей – это не про «мы стали чужими», это про то, что вы сделали свою работу, вырастили человека. А дальше начинается новая глава. Не контроль, а уважение. Не обязанности, а выбор быть рядом. И, как ни странно, именно на расстоянии многие семьи становятся ближе и крепче. Вот и все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Бангуми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмаи поке, ба поёнхо мешорат. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Шарики лаззаи мусиқи ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: درجه Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. В стране принят новый закон о правах людей с инвалидностью. Хатланская область отправила на экспорт 200 тонн сельхозпродукции. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане вводится специальный порядок регулирования в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Теперь перевод с электронного кошелька одного физического лица другому признается коммерческой операцией, и сумма будет рассматриваться как доход получателя. С нее должен взиматься налог в соответствии с новым порядком. Отмечается, что совершающие такие операции физические лица фактически ведут предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда одному человеку в течение одного дня поступает более 10 коммерческих платежей от нескольких физических лиц через электронные кошельки. В таком случае налог будет взиматься по установленному порядку, а данные о получателе будут направляться в налоговые органы для постановки его на государственный учет в качестве индивидуального предпринимателя. Профильным структурам совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти поручено провести разъяснительную работу согласно новым правилам. Депутаты парламента приняли закон об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Одной из ключевых норм закона является запрет дискриминации по признаку инвалидности. Система образования должна обеспечить инклюзивное обучение людей с инвалидностью на всех уровнях образования и в дополнительных образовательных программах. Также будут создаваться школы-интернаты, лицеи, колледжи и специальные профессиональные учреждения. В детских садах предусматривается оказание необходимой реабилитационной помощи. Все государственные и негосударственные организации и предприятия будут обязаны выделять не менее 3% рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство будет открывать специальные центры, обеспечивать людей протезами, инвалидными колясками и другими устройствами. Они получают право участвовать в политической и общественной жизни напрямую или через своих представителей. А при покупке государственного жилья им будет предоставляться скидка в размере 50%. Проведение электричества, газа, питьевой воды и телефонной связи для людей с инвалидностью будет осуществляться бесплатно и вне очереди. Хатлонская область отправила 200 тонн сельхозпродукции в зарубежные страны. По данным регионального таможенного управления, с начала экспортного сезона через таможенные пункты республики на внешние рынки было поставлено свыше 3500 тонн аграрной продукции. Основную часть экспорта составил ранний лук, красная свекла, абрикосы, сливы, капуста, зеленый лук и другая продукция. Продукция в основном поставляется в Россию, в Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Турцию и Сирию. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Открытие культурной программы состоится 18 мая и продлится до 21 числа. Для гостей подготовят концертную программу с участием известных таджикских артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. Также пройдет выставка картин таджикских художников и показы таджикских художественных фильмов. Милиция Душанбе призвала предпринимателей и торговцев воздержаться от продажи ножей несовершеннолетним, отмечая, что в последнее время участились поножовщины с участием подростков. Согласно данным столичной милиции, несовершеннолетние чаще всего покупают ножи на рынках и в точках продаж бытовых товаров, а затем используют их в драках со своими сверстниками. Милиция Душанбе вновь призывает родителей взять поведение и поступки своих детей под строгий контроль и брать серьезную ответственность за их обучение и воспитание. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароэтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта-TJ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда таруфаи зарурӣ رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-700-77-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
10: Рахами телефонии Дора и реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи и Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولی.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. 14 тысяч пенсионеров в стране остались без выплат. В школах республики планируют улучшить систему питания. Японская Honda завершила год с убытками. Далее подробности этих и других событий. Более 14 тысячам человек в стране временно приостановили выплату пенсий. В агентстве социального страхования и пенсий страны объяснили это тем, что личности пенсионеров не были подтверждены. Отметим, что в республике с ноября 2025 года проходит перерегистрация пенсионеров. Идентификацию пенсионеры проходят через телефон. В рамках процедуры фотографии и данные пенсионеров вносятся в специальную базу. Для прохождения перерегистрации пенсионерам необходимо лично обратиться в отделение агентства социального страхования и пенсий с документом о удостоверяющим личность. Министерство образования страны и Институт отраслевого питания подписали соглашение по вопросам школьного питания. Министерство образования отметили, что сотрудничество будет направлено на совершенствование системы питания учащихся, внедрение современных стандартов и технологий, обмен экспертными знаниями, повышение квалификации специалистов, а также реализацию совместных научных и практических проектов. В Согде вручили стипендии председателя области студентам, магистрантам и докторантам высших учебных заведений региона, отличившимся в учебе, в общественных делах и в активной научной деятельности. Председатель области Раджаб Ахмадзудаев в своем выступлении отметил важную роль молодежи в укреплении государственности, устойчивом развитии общества и продвижении науки и образования. Он подчеркнул, что сегодня молодежь занимает ключевое место как движущая сила общества. Так, стипендии были удостоены 250 студентов, магистрантов и аспирантов вузов. Отдельно отмечается, что лидирующие позиции занял Худжанский госуниверситет имени академика Бабаджана Гафурова. Его представители, это 27 студентов, 12 магистрантов и 15 докторантов, получили стипендии за значительные успехи в учебе, научно-исследовательской деятельности и за активное участие в общественной жизни. Японская Honda впервые с выхода на биржу в 1957 году завершила финансовый год с чистым убытком. За год до конца марта 2026 года компания потеряла около 2 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщает об этом Reuters. Главная причина – компания вложила большие деньги в электрокары, но спрос оказался слабее ожиданий, особенно в США, после сокращения господдержки. Honda уже отказалась от части прежних целей по электромобилям, заморозила крупный проект по производству электрокаров и батарей в Канаде, и делает большой упор на гибриды. Несмотря на провал, Honda рассчитывает вернуться к прибыли уже в следующем финансовом году. Поддержать компанию должны сокращение расходов, сильные продажи мотоциклов и более осторожная ставка на разные типы машин – бензиновые, гибридные и электрические. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте Азия Плюс Ньюс или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من برد، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлаты Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соит корон исте соли. Акнун бо чор дафу изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То си юми сентябра зиним коня дисти фуда борда. Исте соло ти ходро руш бигирет. Ва хам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти бони бо этимоди. Соит корони ватанием. Сано отсоди рутпонг. Адафи мо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс Харитон. Яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Курби Асгор дар Азия Плюс.
10: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 94 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.17 дирам, 1 рубли русӣ 12.17 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлӯи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад. Ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс-мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
9: Курби Асгор дар Азия Плюс.
8: Азия Плюс. Радио.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Санват Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санват Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Санват Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
7: НИДО – это голос. Иногда тихий. Иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Почему в нашей культуре большинство родителей боятся жить отдельно от своих взрослых детей? Обычно мы говорим про страх.

0: страх одиночества. Но сегодня хочу говорить о плюсах и даже о прелестях жизни отдельно от детей. Итак, в чем же плюсы?
1: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
0: Плюс номер один. Вы снова главные в своем доме. Ходите в чем хотите, где хотите и как хотите. И даже холодильник теперь только ваш официально. Плюс номер два. Меньше бытовых войн и конфликтов. Тишина и порядок. Ваши вещи лежат там, куда вы их положили. Плюс номер три. Отношения становятся теплее. На расстоянии люди друг друга начинают ценить. Дети начинают звонить, спрашивать о здоровье. А редкие встречи становятся теплыми и насыщенными. Плюс номер четыре. У детей включается взрослая жизнь. Когда мама не рядом, вдруг оказывается, что и готовить можно, и стирать, и решения принимать. Отдельное проживание – это не разрыв, это взросление. Плюс номер пять. У вас появляется время на себя. Вспомнить, что вы не только родители, но и люди. Хобби, прогулки, друзья и даже романтика, если захотите. Да-да, жизнь после мамы и папы существует. Плюс номер шесть. Меньше контроля, больше доверия. Когда вы не видите каждый шаг своего ребенка, приходится учиться доверять. И это делает отношения более зрелыми. Плюс номер семь. Визиты становятся праздником. Когда дети приезжают, это событие, а не ежедневный турецкий сериал. И даже те самые разговоры на кухне вдруг становятся ценными. Но честно, есть и нюанс. Иногда будет тихо, слишком тихо. И вот тут важно не жить только ожиданием звонка, а наполнять свою жизнь смыслом. Итог. Жить отдельно от взрослых детей – это не про «мы стали чужими», это про то, что вы сделали свою работу, вырастили человека. А дальше начинается новая глава. Не контроль, а уважение. Не обязанности, а выбор быть рядом. И, как ни странно, именно на расстоянии многие семьи становятся ближе и крепче. Вот и все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой. Радио со вкусом Востока. «Азия плюс». Радио «Азия плюс».

0: Милли Итс. Сифати Баланд Валлаза Тибештар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Почему ребенок вдруг начинает спорить, капризничать или словно перестает нас слышать? Возможно, это один из возрастных кризисов, важных этапов взросления. Сегодня разберемся, в каком возрасте они чаще всего происходят и как родителям помочь ребенку пройти этот период спокойнее. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Первый серьезный кризис у ребенка обычно начинается к 3 годам. Именно тогда появляется знаменитое «я сам». Малыш учится быть самостоятельным, проверяет границы и хочет чувствовать свою значимость. Следующий непростой этап часто приходит в 5-6-летнем возрасте. Ребенок становится более эмоциональным, задает много вопросов, может обижаться или резко менять настроение. В это время формируется самооценка и отношение к окружающему миру. Кризис 7 лет связан с началом школы и новой ответственностью. Ребенок взрослеет, учится жить по правилам, сталкивается с нагрузкой и ожиданиями взрослых. Иногда именно в этот период дети становятся более чувствительными или тревожными. Ну а подростковый кризис – это время поиска себя, независимости и собственного мнения. Здесь особенно важно сохранить доверие и уважительный диалог. Главное, что стоит помнить родителям – кризис – это не про плохого ребенка, а про внутренние изменения и рост. В моменты детских истерик или споров просто постарайтесь сначала назвать чувства ребенка, а не сразу делать ему замечания. Простая фраза «Я вижу, что ты сейчас расстроен» помогает детям быстрее успокоиться и почувствовать вашу поддержку. Берегите тепло в семье, чаще обнимайте своих деток и помните, даже сложные периоды проходят легче, когда рядом есть любовь и понимание. Ну а комфорт вашему крохе обеспечат подгузники «Совпремиум». Ультрамягкость, быстрая впитываемость и дышащий материал защитят кожу ребенка от опрелости и раздражений.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Юбилейная банкнота номиналом 100 саманей вошла в число финалистов международной премии. Министерство сельского хозяйства предложило создать специализированный фонд для модернизации ирригационных систем Центральной Азии. Агентство «Таджик Стандарт» сообщило о выявлении в продаже поддельной продукции «Сплат». Далее подробности этих и других событий. Юбилейная банкнота номиналом 100 саманей вошла в число финалистов международной премии International Association of Currency Affairs, которая является международной профильной организацией в сфере валют и банкнот. Включение таджикской банкноты в список финалистов означает, что она признана одной из лучших среди сотен мировых банкнот и соответствует международным стандартам. Юбилейная банкнота была введена в обращение в честь 25-летия национальной валюты Самани. При создании банкноты были объединены уникальный художественный дизайн с национальной идентичностью, современные защитные элементы, высокое полиграфическое качество, а также национальные, культурные и исторические ценности республики. Это уже вторая международная награда для юбилея банкноты. Первая награда была вручена Национальному банку в начале декабря прошлого года. Министерство сельского хозяйства страны предложило создать специализированный фонд для модернизации ирригационных систем Центральной Азии, где потери воды достигают значительных 40%. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства республики Нигина Анвари на региональной конференции ФАО, прошедшей в Душанбе. По ее словам, Таджикистан находится в активной фазе создания 5 крупнейших агрологистических центров. Эти объекты станут буферами, защищающими фермеров от ценовых шоков и сокращающими послеуборочные потери. Министр также предложила использовать потенциал Национального центра ледников в Таджикистане как надежную базу для создания региональной системы мониторинга агроклиматических рисков. Это позволит фермерам получать актуальные прогнозы засух, паводков и других опасных явлений в режиме реального времени, что является критически важным для своевременного принятия мер и минимизации потерь, отметила Анвари. Агентство «Таджик Стандарт» сообщило о выявлении в продаже поддельной продукции под брендом «Сплат», которая не соответствует требованиям качества и безопасности. По данным ведомства, проверка началась после обращений самой компании «Сплат», которая занимается производством и продажей зубной пасты. Специалисты проводят мониторинг торговых точек и разъяснительную работу. Часть поддельной продукции уже изъята из оборота. Граждан призывают внимательно проверять упаковку, обращать внимание на внешние отличия и покупать только оригинальную продукцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе их встречи пообещал не поставлять вооружение Ирану. По словам Трампа, Си Цзиньпинь также выразил готовность содействовать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сообщению Белого дома в соцсети X, стороны пришли к пониманию, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а Армузский пролив должен оставаться открытым для свободного транзита нефти и газа. В индийском штате Уттар-Прадеш сильный порыв ветра поднял мужчину в воздух вместе с жестяным навесом, который он пытался удержать. По данным Times of India, ветер поднял мужчину на высоту около 15 метров. Он выжил, но при падении получил множественные переломы. В целом, за последние два дня жертвами сильного шторма, проливных дождей и гроз, обрушившихся на штат Уттар-Прадеш на севере Индии, стали 104 человека. Также разрушены как минимум 98 домов. Люди погибли из-за падения деревьев, обрушения зданий и ударов молний. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте Азия Плюс Ньюс или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Отправляясь в незнакомую какую-то местность, дорогие друзья, часто мы прибегаем к помощи какого-то проводника, человека, который знает это место как свои пять пальцев, дорогие друзья. Но чтобы вас сегодня провести сквозь этот день, мы ваши сегодня тоже такие импровизированные проводники. Проведем вас через ряд проблем, которые возникают в жизни, через плохое настроение, ну и подарим хорошее. Ну а также, конечно же, зарядим вас энергией, мы это тоже умеем. Ближайшие 3 часа ничего не планируйте, просто будьте с нами. Второе дыхание в эфире, дорогие друзья, здесь Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет! И да, наступил самый долгожданный день недели, друзья, мы вас с этим поздравляем. Это тоже некий такой маленький праздник в предвкушении выходных, поэтому очень надеемся, что эта пятница будет красивой, легкой, такой воздушной, как зефирка, чтобы прям
0: как
1: действительно...
0: Как сладкая вата.
1: Или так, хотелось, вот, чтобы это все, конечно же, растянулось, но тем не менее в предвкушении выходных вроде и пролетело тоже. В общем, пусть все будет просто здорово и красиво. Да, желаем вам потрясающих эмоций, хорошего настроения сегодня, побольше и уже заранее потрясающих выходных. А пока, пока еще нужно поработать, так что давайте открывать второе дыхание.
0: Вот по поводу работы. Ты знаешь, я нашел человека, у которого самая, мне кажется, стрессоустойчивая работа, и наоборот. Эта работа, мне кажется, наоборот, поднимает концентрацию, это раз, а во-вторых, заставляет тебя не думать обо всех проблемах мира и всего-всего-всего в целом. То есть самая успокаивающая работа у Исраила, потому что он нам отправил сейчас снова свои подделки, очень красивые. Это женские серьги, это всякого рода вазочки красивые. Потом специальные, по-моему, магнитики такие на холодильник в виде граната. В общем, все это очень красиво, безумно. Все сделано из керамики, но расписано все вручную. То есть, когда все это расписываешь, мне кажется, вручную, уже нервная система приходит уже в порядок от этого всего.
1: Согласна, Исраил.
0: Да, спасибо.
1: Да, очень красиво. И действительно, как заметил Андрей, это не может просто не расслаблять, не успокаивать. Поэтому, да, желаем вам дальнейших успехов. Ну и ваше мастерство, конечно, заслуживает всяческих похвал. Очень
0: да,
1: красиво.
0: Абсолютно верно. Так, Фархот тоже на связи. Доброе времени суток. Друзья, всем хорошего, прекрасного настроения. Спасибо огромное, Фархот.
1: Фархот, спасибо. И спасибо, что с нами на связи. Вот всю неделю практически Фархот с нами. С понедельника по пятницу.
0: Ударник
1: чувствуем.
0: Просто.
1: Да, его энергию, это так замечательно. Фархот, будьте всегда вот в этой самой энергии. Будьте всегда в хорошем расположении духа. Побольше вам позитивчика и потрясающей пятницы.
0: Ты
1: сегодня.
0: Знаешь, мы с тобой можем даже учредить специальную такую награду, ударник по сообщениям, но явно Фархот был в ударе всю эту неделю.
1: Мне кажется, не стоит, потому что сразу понятно будет, конечно, кто будет победителем в этой самой твоей премии.
0: Я хочу, чтобы конкуренция была.
1: Хочешь таким образом ее поднять. Да, но пока, мне кажется, это
0: вне конкуренции. Фархот вне конкуренции, по-моему. На этой неделе точно. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку в видео курс валюты и других рубрик в эфире радиостанции Азия Плюс. Скоро вернемся.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار امریکایی 9.35 دیرم، 1 یورو 10.94 دیرم، 1 منت آذری 5.50 دیرم، 1 منت ترکمنی 2.67 دیرم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 10 تنگه قزاقی 19.7 دیرم، 1 روبل روسی 12.7 دیرم و 1000 سومی ازبکی 78.11 دیرم است. بیل گیتس گفته است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت. اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه مورد نظر داشته باشد که در قطار دستاورد های خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالت های فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحب کاریتان آماده هستید؟
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Сурудинав дар Азия Плюс. Озях кисаи тозаи азиндаги.
4: Ду садо дар хошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
2: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент.
6: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну что, друзья, привет еще раз. Наши наилучшие пожелания. Мы уже ворвались в этот день. Очень надеюсь, что вы успели тоже уже, конечно же, взбодриться. Ну а если нет, присоединяйтесь прямо сейчас. Сегодняшний шок-контент у нас про, кстати, тоже ребенка. Ты знаешь, в Норвегии первоклассник из школы во время похода в муниципалитет Грам заметил на поле, там было такое вспаханное поле, что-то странное. И поначалу ему показалось, что это обычный кусок ржавого металла. Но на самом-то деле мальчик обнаружил меч, которому около 1300 лет. Ничего себе находочка, да?
9: Ну, вот археологи подтвердили, что это действительно такой однолезвенный меч периода меровингов. Примерно 550 или 800 годы нашей эры. Эта эпоха такая предшествовала известным временам викингов, время формирования элиты воинских традиций в Скандинавии. Ну, то есть, возможно, это какой-то викинг потерял когда-то очень-очень давно этот меч.
8: И обнаруженный меч, скорее всего, действительно принадлежит типу оружия, известному как сакс. Это подтверждение того, что внутренние районы Норвегии задолго до набегов викингов были частью большого мира, где оружие означало и власть, и статус. Кстати, вот огромное количество сейчас обсуждений именно по этому поводу, по поводу вот этой самой новости. И, ты знаешь, такие забавные среди них есть. И сразу мужчины высказываются, ты знаешь, как вот эти вот мальчишки, которые не наигрались в оружие, и хочется посмотреть, и потрогать, и вот бы и увидеть, и поднять, и интересно, сколько там он весит. В общем, огромное количество различных комментариев. Это действительно очень интересно наблюдать.
9: Слушай, вот как-то что-то сохранилось от этого меча, хоть что-то, или просто вот самое интересное.
8: Да, что-то, вот какая-то часть сохранилась. Пока, правда, на фотографии не очень понятно, какая именно, но ты понимаешь, там все-таки, да, видно, что это часть именно меча.
9: Ну да, меч отправили в музей культурной истории в Осло. Специалисты будут проводить там реставрацию, рентген, анализ металла и все такое, все такое. Возможно, даже вот эта находка как-то перевернет, наверное, исторические какие-то данные, да, которые были ранее уже занесены в каталоги истории и всего остального. Я думаю, что здесь что-то поменяется, возможно. Да, благодаря такой вот обычно довольно рядовой обычный спокойный день был у парня, он увидел что-то торчащее в земле, нашел, и оказывается, это какой-то древнейший меч. Так что, друзья, мне кажется, каждый из нас может что-то подобное найти.
8: Вот,
9: правда,
8: кстати,
9: мне пока не попадалось
8: бы,
9: совершенно.
8: Вот и мне не попадалось.
9: Какой-нибудь сундук с золотом.
8: Вот, да. Всегда же хотелось, знаешь, я не знаю, наверное, мальчишки там играли в пиратов, может, каких-то.
9: Или как в бриллиантовой руке, знаешь, просто раскопать там, это как-то открыть там.
8: А там уже, да, ты знаешь, шкатулочка с какими-то красивыми...
9: Какие древними монетами.
8: Да, монетами или камушками. Mm-hmm. Вообще здорово. Мне кажется, вот это действительно откуда-то из детства идет, потому что в детстве, ну, каждый ребенок, мне кажется, мечтал что-то такое красивое и тем более ценное все-таки найти.
9: Кроме грязных рук, ничего мои родители не видели в детстве. Да, и грязная одежда, когда я приходил, когда копался в песке, в земле.
8: Вот, вот. Да. Находилось, конечно, но не то, что хотелось бы. А
9: мне,
8: так,
9: мне кажется,
8: конечно...
9: знаешь, я думаю, что я даже все, вот в раннем детстве я нашел бы там какой-то, там, не знаю, какую-то золотую монету, я подумал, да что это такое вообще, ерунда какая-то. О, стекло! Смотри, какое красивое! Вот, наверное, так и было бы, ты знаешь, да?
8: Да ладно, ну ладно тебе. Нет, конечно, всегда что-то необычное. Ну, естественно, если оно такое еще блестящее, там как-то, да, красиво преломляется свет, оно больше привлекает внимание. Но, тем не менее, если ты видишь, что что-то необычное, там еще какие-то символы есть, и действительно всегда хочется поближе рассмотреть, там помыть, оттереть, ага. Поэтому, думаю, ты бы не пропустил.
9: И, ты знаешь, у меня самая такая классная находка была, на самом деле, но это не, не какой-то там металл, золото, это даже вообще не касаемо людей. Я находил окаменелость, вот что самое так. интересное. Однажды мы поехали в горы, причем это было в горах, удивительным образом, поехали в горы, очень красивое живописное место, и оказывается, там просто огромное количество вот этих, знаешь, окаменелых раковин было, древних каких-то вот существ, которые там миллионы лет существовали на планете Земля. Видимо, в том месте было море какое-то, да, или какой-то водоем, очевидно. И я привез с собой несколько окаменелых раковин. Знаешь, они прям выглядели прям как вот, как будто бы вот их просто, не знаю, вот взяли.
8: Из того самого времени,
9: да,
8: наверное?
9: Из того самого времени практически. Только они были из камня уже, ну, потому что просто колоссальное количество времени прошло. Это было прям максимально красиво, и для меня это было, смотри, кусочек истории.
8: Конечно.
9: Миллионы лет это лежало в земле. Я откопал, отмыл, принес домой. Конечно. Вот это было очень прям прикольно. И, правда, не знаю, где сейчас хранятся эти доисторические, так сказать, эти раковины моллюсков. По-моему, это были какие-то раковины моллюсков. Ну, безумно красивые. Вот так вот, дорогие друзья, вот такие находки у меня были.
8: Ну, ну здорово. А ты говоришь, что ничего не находил. Видишь,
9: золотой
8: находил
9: сундук еще пока не находил. Да.
8: Вот сундук, думаю, да. Кто-то мечтает сундук, кто-то мечтает найти еще что-то. Не знаю, может, какое-то украшение, может, еще какую-то реликвию цен. Но, тем не менее, вот видишь, оказывается, в наше время это тоже возможно.
9: Да, будем надеяться на это, дорогие друзья. Но на самом деле, самое потрясающее сокровище, которое есть у нас в радиостанции «Азия Плюс», это наши драгоценные слушатели. Вот каждого любим безумно. Вот, вот это
8: ой,
9: наша главная, главная драгоценность. Вот так.
8: Ой, как красиво сказал. Все, мне нужно время, чтобы переварить эту информацию. Давай послушаем хорошую музыку.
9: Не часто такое, да, бывает, что Андрей такое говорит. Ладно, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде хорошего музыкального трека. Вернемся совсем скоро.
10: Тутаруна. Радабандии Тарунагуи Туджики Азруи Завку Интихови Шумо. Та Радиуи Азия Плюс.
11: Инхамон Тарунаески Дил Роме Барат. Пари. Ас-Сафар Мухаммад. Имрузу Ин Лахза Пайваста Гуш Мекунем. Садой Калбас Гуйо. Ин Сурот Дар Катори Хит Таруна. Интихови Худро Овоз Дихет. Дар Телеграм Канали Радиуи Азия Плюс.

0: Тота Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 300
3: ба мағзи сари инсон ҳамагӣ 300 миллисония лозим аст, то калимаро хонда ва дарк кунад. Мо фикр мекунем, ки оҳиста мехонем, аммо дар асл мағз иттилоотро хеле зуд коркард мекунад. Ин яке аз қобилиятҳои аҷиби зеҳни инсон аст.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
1: سرخطی خبرهو
4: بانک نوتای جشنی ساعت سامونی توجیکستان بروی خطی غالیبانی جایزه بین المللی ایچه وارید شد. توجیکستان پیشنهاد داده است که فوندی سیستم موثرگردانی آبرسانی آسیای مرکزی تأسیس داده شود. در توجیکستان خمیره دندانشویی قلبکی سپلیت آشکار شد. شمال سخت در هندوستان آدمو رو به هوا برده است. دونالد ترامپ از چین وعده گرفت که با ایران مهمات جنگی نفرستد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
5: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
6: Не переживай, есть выход.
5: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
6: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
7: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
8: Технологика.
7: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
9: Касательно гаджетов, всегда думаешь, ну природа тоже давно это придумала. Зачем, люди, вы еще раз повторяете? Зачем придумываете велосипед снова, когда он у вас уже как бы под рукой?
10: Изобретен, да.
9: Под рукой, потому что это и есть ваша рука, дорогие друзья. Сегодня поговорим про руку-подставку для головы, которую тоже, по-моему, придумали в Японии, да, поскольку...
10: Все верно.
9: Это такая интересная штука-дрюка, которую мы не смогли пройти мимо и решили тоже добавить в свою, наверное, скорее, копилку самых таких прикольных гаджетов.
10: Ну, действительно, выглядит очень-очень прикольно, mm-hmm. забавно. Она, эта самая подставка, действительно в форме руки, так. с такой уютной ладошкой для поддержки головы, которую изобрели, как ты сказал, уже в Японии. Mm-hmm. Она настолько странная, но вместе с тем удобная, что стала сразу же довольно популярной у японских офисных работников.
9: Да, и такая смешная рука, имеет подвижные соединения, крепится к столу или ручке кресла. Положение ладони можно, конечно же, отрегулировать и жестко закрепить, что позволит не только поддерживать голову во время работы, но и дать немного даже поспать, не сходя с рабочего места. Вы знаете, бывает, что такое на руку оперся, так вот положил тяжелую свою голову и уснул. А здесь тебе уже прям вот встроенная рука, дополнительная, третья.
10: Да, вот выглядит, ты знаешь, вот посмотрел сейчас гаджет, это действительно максимально как-то забавно, а еще забавнее, когда взрослые мужчины, сидя за столом в офисе, действительно опираются головой о эту самую вот ладошечку, закрывают глаза, и так они мило выглядят при этом. Нужно напомнить, что несмотря на то, что действительно забавно очень выглядит гаджет, вообще японские изобретения отличаются передовыми технологиями и эффективностью. И, кстати, именно они способны сделать нашу повседневную жизнь проще, удобнее и увлекательней. Поэтому вот как знать, может быть, вот эта самая рука... часть руки с вот этой вот самой ладошкой совсем скоро появится вообще в каждом офисе.
9: Ну, не спорю, появится, пусть появится, я лично за. Очень прикольно.
10: Жизнь проще, удобнее и увлекательней. Поэтому вот как знать, может быть, вот эта самая рука, часть руки с вот этой вот самой ладошкой совсем скоро появится вообще в каждом офисе.

0: кстати, возможно, ее можно будет потом доработать, как обычно это происходит. Но вообще говорят, что ладошка действительно мягкая и уютная. Не знаю, из чего она, правда, сделана. Это силикон какой-то новый или, может быть, какой-то другой материал. Но говорят, что довольно-таки, ты знаешь, удобно держать на ней голову. Вот не знаю.
1: Ну, а чтобы проснуться, она дает тебе пощечину? Там что-то встроено туда, нет?
0: Нет, вот об этом ничего не сказано.
1: Кстати, хорошая такая функция, функция шапалах такая, чтобы тебя разбудило тебя в какой-то самый сложный момент.
0: Хорошая. Если это будет делать один тот же гаджет, ты знаешь, все равно он будет скорее негатив вызывать.
1: А ты знаешь, мне кажется, этот гаджет все-таки должен обладать какими-то уже вот определенными электронными свойствами. То есть, то надо добавить, чтобы рука двигалась. Вот смотри, вот вы в офисе, голова заболела, да, и вот так вот рука тебе сверху вот так вот. Ой, как хорошо, ой,
0: вот
1: как
0: что
1: хорошо.
0: Что касается массажа, вот, да, здесь, да, да, прям соглашусь. И голова.
1: И массаж лица, головы.
0: И лицо. И знаешь, вот это вот шейно-воротниковое зона, которая всегда страдает.
1: Согласен.
0: Знаешь, это прям
1: я
0: вообще...
1: бы две купил бы сразу.
0: Чтобы со
1: всех сторон. Да, со всех сторон тебя вот так вот массировали. А ты работаешь, и тебе массаж. Ой, красота. Вот, мне кажется, надо японцам преподать такие примеры интересные, как можно апгрейдить эту штуку, чтобы она была более интересной.
0: Уважаемые разработчики, разрабатывайте, да, пожалуйста, вот в этом направлении что-то. Вот нам очень хочется.
1: А потом, знаешь, бывает же такое, да, вот сидишь, и какой-то надоедливый коллега приходит, какой-то анекдот, какую-то историю рассказываешь, а ты так специально руку запрограммировал, чтобы она так отгоняла, как мух от тебя людей. Ну, пшить отсюда! Быстро, уйди, я работаю.
0: Вот знаешь, вот так, да. Еще один, да, полезно получается.
1: Да, 100%.
0: Бонус будет у такой руки.
1: Согласен. А потом, знаешь, нужно еще и ногу придумать. Помимо,
0: чтобы,
1: да,
0: чтобы пинки прям раздавала.
1: О, ты молодец, ты правильно выслежила.
0: Я уже просто знаю.
1: Ты молодец.
0: Я знаю, куда дойти.
1: Пинки не обязательно, чтобы она бесплатные пинки отвешивала. Не нужно. А вот, ты знаешь, офисные кресла, они, как правило, все на колесиках. И знаешь, нога так толкает и так...
0: А, это чтобы отталкиваться, да, чтобы тебе даже не приходилось настолько мало двигать ногами.
1: Тут тебе одна рука массирует, другая поддерживает голову. Нога тебя толкает, укрусла тоже.
0: Ну, красота-то красотой, главное, ты знаешь, чтобы не произошло то самое восстание машины, и эти руки с ногами куда-нибудь тебя не взяли и не унесли, потому что такое тоже вполне может случиться. Вот надоест им отмахиваться от кого-то или там массировать тебе плечи, и скажут потом, что это такое, уж хватит, сколько можно. Ну, как знать.
1: В общем, да, дорабатывать, мне кажется, эту руку еще и дорабатывать, я так думаю. Пока, мне кажется, устройство довольно сырое, честно говоря. Просто вот, чтобы поддерживать голову, я считаю, как-то...
0: Спать и полежать, да, не очень.
1: Не, вообще не очень. Как-то вообще. Потому что, мне кажется, просто можно элементарно взять свою руку, положить голову или просто какую-то подушечку найти мягенькую, положить ее на стол и вот таким вот образом тоже полежать, поспать, может быть, даже. Ну, надо дорабатывать, не пойдет.
0: Все, вердикт Андрей вынес, друзья. А вы вот можете тоже ознакомиться подробнее. Сейчас очень много информации, конечно же, в интернете.
1: О, нам тоже
0: рода
1: бы рука такая, знаешь, понадобилась здесь в студии. Она так, вот у нас есть специальные тумблеры на музыкальном пульте, чтобы они подымали, опускали, там, включали что-то.
0: Упростили,
1: да,
0: тебе все-таки,
1: конечно,
0: твою работу.
1: Но сложная работа, Лола.
0: Конечно,
1: сложная.
0: Пусть тебе
1: на кнопки
0: тут
1: нажимать.
0: Рука и микрофон настраивает тогда.
1: Согласен.
0: И мышку за тебя двигает, и пультом управляет. А что? Эта идея не такая плохая, кстати.
1: Так, все.
0: Здесь можно, да,
1: надо
0: что-то...
1: Надо эту мысль записать, чтобы не забыть.
0: Додумывать.
1: Вот так, дорогие друзья, буду додумывать. Ну а сейчас на стартовой, друзья, вот коммерческая пауза в эфире радиостанции «Азия Плюс». Музыка будет звучать, другие музыкальные рубрики выйдут в эфир. Мы обещаем вернуться к вам уже в следующем часе и снова радовать вас своими голосами.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مولو مسئولات با مهلت دروز بی کمیسی و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مولو اشیای با صفت دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسی و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-828-2222 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
3: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB.تی‌جی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت

0: قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 828-555 سنوات صدیرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лаза и мусихки, ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC، فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در معینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعد خوراکی سرغیزا ما رو وادار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغز آنها غذای شیرین و کالری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این بر میآید که این عیب ما یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Чтобы вы совершили сегодня трудовой прорыв, мы врываемся в эфир, дорогие друзья, чтобы зарядить вас энергией, открывать второе дыхание вместе с нами во втором уже часе. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз, друзья.
1: Всем привет еще раз. И, конечно, друзья, если в пятницу бывает, что вы так немножечко подустали за всю трудовую неделю, то самое время присоединиться к нам. Самое время открыть второе дыхание, наполнить себя позитивом и бодростью, конечно же, красиво завершить этот замечательный день и уже вступить очень легко и ярко в эти самые выходные.
0: Зачем ты меня соблазняешь? Словами вступить в выходные.
1: Лица, я вот все вижу и понимаю. Вот жаль, наши слушатели этого не видят и не могут оценить. А так бы, мне кажется, им сразу бы все стало понятно.
0: Да, это правда, дорогие друзья. Ну что, мы постепенно все-таки уже мечтаем о выходных днях и постепенно вливаемся в вот эти выходные. Да-да-да, они уже скоро. Ну а сегодня на календаре 15 мая 2026 года. Это означает, что сегодня тоже отмечаются определенные праздники. Начнем с одного, мне кажется, самого важного. Потому что семья — это главное.
1: Сказал, дорогие как, друзья. Дон Корлеоне.
0: Вин Дизель это говорит.
1: Вин Дон Корлеоне. Говорит, но первым был все-таки он, ты знаешь, вот итальянская семья,
0: мафия
1: несмотря
0: это...
1: на то, что да,
0: слово мафия. Слово мафия, это означает семья. В общем, и Международный день семьи сегодня отмечается, так что поздравляем вас всех, дорогие друзья, потому что все мы как-то объединены в одну семью. А эта семья, у нас, знаешь, мы всегда живем на две семьи, вот взрослые люди.
1: Так,
0: сейчас объясним, почему. Две семьи, это одна семья дома, само собой, это наши родители, это наши вторые половинки, детки, а вторая семья — это работа. Вот,
1: согласны.
0: Да, коллеги,
1: бывает, что на
0: семья.
1: Работе мы проводим даже больше времени, чем в семье, и такое тоже случается.
0: Не удивляйся, если я приду в понедельник и скажу: сестра, как ты?
1: Знаешь, вот от тебя я уже готова услышать все, что угодно, поэтому не удивлюсь. От других, возможно, было бы услышать это странно. Но вообще, друзья, да, мы действительно практически одной семьей становимся, потому что огромное количество времени мы проводим, конечно же, вместе. Но вообще семья — это основа, конечно, современного общества. И потому, мне кажется, это действительно очень и очень важно и говорить об этом, и делать акцент на этом, и отмечать праздники. Вот это тоже очень важно. Это же действительно, самое дорогое, пожалуй, что есть у человека. Когда ты вечером возвращаешься домой, туда, где тебя любят, ждут, где собираются твои самые любимые, дорогие люди. Это, согласись,
0: ну,
1: вот
0: я бы
1: это
0: немного с тобой
1: счастье.
0: Поспорил бы сейчас.
1: Так, ну-ка попробуй.
0: Потому что, зная многодетных отцов, они не всегда хотят идти домой.
1: Ну, ты знаешь, здесь, опять же, тоже можно поспорить. Многодетными отцами они становятся по собственной воле.
0: Сам виноват. Да.
1: Конечно, поэтому деваться уже некуда, соответственно, нужно быть готовым.
0: Я даже знаю многодетных мам, которые хотят побыть на работе подольше.
1: Ну, мам, вот, кстати, с мамами все более понятнее.
0: Ну, да.
1: Мамы, да,
0: самый,
1: это вообще отдельная тема, поэтому им можно, вообще мамам можно все.
0: Подожди, если сегодня день семьи, а наша вторая семья — это наши коллеги, я вот недавно у одного коллеги взаймы брал. Но как-то странно будет своему собственному родственнику обратно давать деньги, это же неправильно.
1: Хорошо, что он тебя сейчас не слышит.
0: Да. Ну что ж, дорогие друзья.
1: Вот что я могу сказать по этому поводу. Вряд ли его обрадует этот аргумент, но ты можешь попытаться.
0: А вообще, на самом деле, действительно, если мы живем на две семьи, одна семья — это, конечно, наши любимые родные, вторая семья — это тоже наши любимые родные коллеги, то тебе надо обращаться по-другому. Родные мои.
1: Ты знаешь, а у нас еще тогда получается и третья семья. Есть это наши слушатели. Вот посмотри, у нас как
0: много. Правильно говоришь.
1: Я, видимо, подзаразилась от тебя вот этим вот твоим сегодня...
0: Пятничным вайбом,
1: да, пятничным настроением, позитивом. Ты так хорошо об этом сказал. Поэтому, да, вот мне кажется, что, ты знаешь, мы вот прям такие...
0: Приду сегодня домой и скажу: родная, я у тебя один, а живу на три семьи. Вот так вот. Так что прими это, пожалуйста.
1: Главное сначала обратить внимание, чтобы под рукой у супруги не было каких-то тяжелых вещей.
0: Само собой. Само собой.
1: Подготовься.
0: Конечно. Друзья, еще сегодня отмечается Международный день климата, день климатолога, да, друзья. Друзья, климат заметно меняется на планете Земля, это мы замечаем, и не всегда в хорошую сторону.
1: К сожалению.
0: Так что отчасти, вот вы знаете, мы говорили с нашим замечательным блогером Зульфия, когда
1: и
0: к нам приходила.
1: Да.
0: Экоактивистом, блогером, журналистом, нашей коллегой. Мы говорили о ней, что один в поле не воин. Да, вот мы задали такой вопрос. Но на самом деле каждый из нас, даже в глобальном понимании планеты Земля, может сделать что-то хорошее. И даже это может отразиться и на климате, дорогие друзья. Потому что все-таки, когда мы относимся бережно к природе, это все в природе, как правило, все связано,
1: конечно,
0: абсолютно все. Любые процессы связаны друг с другом, так что если мы принимаем какие-то правильные действия в плане сохранения природы, а то и климат нам тоже, на планете Земля нам тоже скажет огромное спасибо. Так что, дорогие друзья, давайте все-таки задумаемся немножко об этом. Хотя
1: согласна
0: бы возьмем паузу и
1: задумаемся. Согласна. Тем более, что и день праздника как раз-таки вот совпадает с вот этими целями, получается, потому что именно в этот день вот все-таки было решено привлечь внимание к вопросу, конечно же, по каким-то мерам и минимизации вот как раз-таки негативного влияния человека на природу. Вот здесь, да, очень важно вспоминать, конечно, о том, что каждый из нас может внести какую-то свою лепту, да, вот как раз-таки в окружающий нас мир, в природу в нашу прекрасную, то есть вот как-то постараться ее сохранять все-таки.
0: Да, но, дорогие друзья, от слов надо переходить к действиям, скорее всего, то, что мы, конечно, говорим, надо сохранять, но действия, мне кажется, иногда даже говорят больше, чем слова. Еще один такой интересный праздник, День сухого пайка. Ты знаешь, этот праздник очень такой интересный, и в особенности мы, мужчины, его отмечаем очень часто, когда наши любимые на выходные уезжают к маме, и у нас начинается День сухого пайка. Да, это, как правило, бутерброды всякого рода, да. Без всего горячего остаемся, вот так.
1: Да, я вообще-то думала, что как-то связан этот праздник с каким-то другим моментом немножечко. Но как замечательно все повернул, да, в свою сторону мужскую, конечно. Ну, не знаю,
0: но,
1: не
0: благо
1: знаю.
0: Благо я такой день не отмечаю. Я готовить умею, прекрасно умею готовить, так что это, конечно, не мой случай, но есть, конечно же, мужчины, которые остаются на сухом пайке просто, когда их милые жены уезжают.
1: Вот поэтому очень важно быть самостоятельным,
0: да,
1: и еще, да, с самой там юности какой-то действительно все вот эти навыки осваивать. И не нужно делить вот женское дело, мужское дело. Мне кажется, и каждый уважающий себя мужчина должен как минимум иметь что-то, какое-то блюдо приготовить,
0: да,
1: так, чтобы, знаешь,
0: когда...
1: прям восхищались.
0: Да, согласен. Этим. Вот когда я вот возвращаюсь домой, мне супруга говорит, поставь воду на пельмени, я, знаешь, я действительно не поставлю на мороженые пельмени кастрюлю с водой.
1: Вот, молодец.
0: Я знаю, что надо просто поставить воду, чтобы она вскипела, дорогие друзья.
1: Хорошо.
0: Видишь?
1: Уже плюс.
0: Yeah.
1: Уже есть, да.
0: Да.
1: Хорошо, что...
0: Просто первый раз я так и сделал. Вот. Ну что ж, друзья, мы, наверное, прямо сейчас сделаем уже такую хорошую остановочку небольшую. Вернемся мы уже после прогноза погоды, курс валют и музыкальных рубрик. Вернемся и поговорим.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятру эсосному.
3: Салон шунавандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 94 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. بیل گیتس گفته است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت، اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه موردی نظر داشته باشد که در قطار دستاوردهای خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالت های فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحبکاریتان آماده هستید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس،
4: سرودی نو در آسیا پلوس، باز یک قصه تازه از زندگی.
5: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه و

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама.
8: 41-41.
9: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
10: Не переживай, есть выход.
9: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
10: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
11: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
12: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
11: Но это не точно.
13: Все мы знаем эту, знаете, поисковую систему Google. У каждого практически она установлена или в телефоне, или на компьютере, дорогие друзья. Google Chrome даже. Мы им пользуемся, чтобы найти информацию. Вообще Google – это одна большая компания. А есть еще, оказывается, психологический эффект Google, друзья. Ну и он тоже связан, конечно же, с цифровым миром, в котором мы тоже живем, и довольно уже много. В общем, более подробно сейчас расскажем.
14: Да, друзья, есть, оказывается, эффект Google или еще по-другому цифровая амнезия. Это адаптивные свойства человеческой памяти – игнорировать и очень быстро забывать информацию, если мозг знает, что ее можно легко и в любой момент перепроверить в интернете.
13: А, серьезно?
14: Вот как сейчас говорят наши дети. Зачем заучивать? Все можно же посмотреть.
13: В Гугле.
14: Да, и оказывается, вот ты знаешь, это проявляется.
13: Да, впервые этот феномен доказал профессор Колумбийского университета Бетси Спероу в исследовании 2011 года, опубликованном в научном журнале. Участникам его эксперимента предложили прочитать и напечатать на компьютере серию простых фактов. Например, ок страуса больше, чем его мозг. Группа А сказали, что компьютер сохранит их записи, и к ним можно будет вернуться позже. Группа Б им сказали, что все напечатанные данные будут безвозвратно удалены. И вот результат.
14: Да, и в результате участники из группы А справились с тестом на запоминание фактов значительно хуже. Однако, когда их спросили, они феноменально точно помнили, в какой именно папке на компьютере сохранен этот самый файл. То есть, получается, мозг перестроил стратегию, и вместо запоминания самого факта, вот этого нужного, что, он запомнил только путь к нему, где это сохранено.
13: Да, путь к папке сохранил идеально, а саму информацию, ну, как бы не очень. Мозг экономит внутренние ресурсы для доступа в один клик. Информация, номера телефонов, даты, исторические факты маскируются им как ненужная и такая долгосрочная память или информация долгосрочного хранения. Иллюзия. всезнание, также тоже присутствует, друзья. Исследования Мэтью Фишера 2015 уже года доказали, что люди, часто пользующиеся Google, начинают сильно переоценивать собственный интеллект.
14: Вот
13: поиск
14: так.
13: информации в сети стирает восприятие границы между личными знаниями и внешними данными. Человеку кажется, что это он такой умный, а и поисковик глупый. Да, но оказывается, все наоборот.
14: Оказывается, вот так, друзья, это проявляется, почему я об этом как раз и сказала, и происходит, к сожалению. Поэтому, если вы хотите, чтобы важная информация оставалась все-таки в вашей голове, а не в поисковой какой-то системе, то используйте следующие техники. Например, правило 10 минут. Когда вы сталкиваетесь с вопросом, который забыли, например, какую-то дату, имя какую-то, столицу какую-то, то сразу не гуглите. Вот моментально же хочется полезть быстренько, как там было. Но нужно немного все-таки напрячь свой мозг, помучиться, какие-то попытки сделать, вспомнить ответ самостоятельно в течение буквально хотя бы 5-7 минут. Это укрепляет наши нейронные связи.
13: Ну и эффект генерации. Записывайте ключевые мысли из прочитанного своими словами на бумаге, а не копируйте ссылки. Информация, пропущенная через механическое письмо или такое переформулирование, кодируется как важная информация в голове. Даже бывает такое, что люди некоторые что записали рукой и запомнят это надолго.
14: Да, намного лучше, это тоже факт. Ну и интервальные повторения. Если информация действительно вам нужна, ее нужно выучить, то используйте, например, какие-то карточки. Повторяйте материал через увеличивающиеся промежутки времени. Например, вот вроде как выучили, потом повторили через несколько часов, потом через день, через 3 дня, через неделю, и вот уже вы это закрепили в своей памяти, и оно точно останется там.
13: Ты знаешь, на самом-то деле наш мозг тоже можно понять, ведь согласись, через нас проходит такое количество информации, просто гигантское. Мы, люди, превратились такие в хабы информации, которые нас, вот интернет все это грузит нас. И наш мозг, извините, конечно, он просто говорит, да нет, ребята, зачем мне все это в таком количестве запоминать? Нам этого не надо.
14: И поэтому и ограничивает ресурсы. Обидно, да. Ты знаешь, когда какая-то действительно очень нужная информация, она абсолютно нигде никак не всплывает потом в нужный момент, и ты пытаешься себя напрячь и вспомнить, и все равно этого не происходит. Но зато какая-то ерунда, которая тебе абсолютно, возможно, никогда не пригодится, там, случайно увиденная или прочитанная где-то, она запоминается. И почему-то в какой-то момент мозг все равно тебе ее подкидывает, и ты вспоминаешь об этом, и сам же задаешь себе вопрос, а зачем мне это было нужно?
13: Ой, не знаю, сложно все это устроено, дорогие друзья. Наш мозг имеет свои причуды определенные, прибабахи. Ну, пока мы его тоже изучаем. Мало что мы знаем о таких процессах, которые происходят в нашей голове. Друзья, ну а мы делаем прямо сейчас небольшую остановку. У нас стартует анонс полезной информации и рубрика «Тот Сторона».
15: Коротко о главном.
16: В республике продолжают устранять последствия ливней, сели и сильного ветра. Личные переводы граждан страны через электронные кошельки налогами облагаться не будут. В Душанбе обсудили технологии мобильной связи для чрезвычайных ситуаций. Индия запретила экспорт сахара до конца сентября. В Кыргызстане госслужащие откажутся от пиджаков ради экономии электричества. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
17: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
18: Олами дакик.
19: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
20: مغزی انسان در یک روز تقریباً 2 لیتر خون و مایع‌های دیگر را توسط خود می‌گذراند. گرچند که آن تنها تقریباً 2% وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما تا 20% تمام انرژی ارگانیسم را استفاده می‌برد.
19: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
21: Тарона. Радовандии Таронахуи Тоджики Азруи Завку Интихови Шумо. Та Радио Азия Плюс.
1: گوهو ندیدن و نبودنی نفره که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانالی

0: тута рона. Радабандии таронагои тоҷики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия плюс.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
4: Надеюсь, совсем скоро у нас появится повод вспомнить и своих одноклассников тоже. Не только одноклассников Адама Сэндлера, дорогие друзья, но импровизированных. Хотя, ты знаешь, Адам Сэндлер вообще молодец. Он собирает одних и тех же практически актеров из фильма в фильм. Мне кажется, у него даже есть свои какие-то любимчики. Но он красавчик на самом деле. И Netflix официально запустил разработку, дорогие друзья, одну из моих тоже любимых комедий «Одноклассники 3».
5: Да, действительно, отличная новость, мне кажется, потому что многие сейчас, знаешь, наверное, не просто даже вспомнят, это некая такая ностальгия вообще даже по комедиям, вот, да, того времени, по-моему, в начале 2000-х вышло, да,
4: именно так.
5: Вышел первый фильм, это первая комедия, и да, официально анонс фильма «Одноклассники 3» уже состоялся 13 мая этого года во время презентации Netflix в Нью-Йорке. Там говорили о том, что проект находится уже на ранней стадии производства.
4: Ну да, третья часть франшизы снова, конечно, напишет Адам Сэндлер, Тим Харли, и режиссер станет, конечно же, Кайл Ньюачек, ранее работавший с Сэндлером над комедией «Счастливчик Гилмор 2».
5: Ой, тоже, кстати, да, классная комедия.
4: Ну и вот к своим ролям вернутся Дэвид Спейд, Роб Шнайдер, Крис Рок, Ньюачек, ранее работавший с Сэндлером над комедией «Счастливчик Гилмор 2».
5: Ой, тоже, кстати,
4: да,
5: классная
4: ну
5: комедия.
4: Ну и вот к своим ролям вернутся Дэвид

0: В строгом секрете.
1: Что касается бюджета, точные цифры не называются, однако эксперты индустрии прогнозируют бюджет примерно 80 или 100 миллионов долларов. Это стандартная, кстати, планка для комедийных таких блокбастеров Сэндлера, учитывая гонорары звездного ансамбля и съемочные локации. Первые две части вышли в 2010, потом в 2013 году собрали более 500 миллионов в мировом прокате. Теперь франшиза переезжает на Netflix, где Сэндлер сотрудничает уже более 10 лет с этим замечательным актером. Но, по-моему, у Адама Сэндлера есть своя студия, насколько я знаю, которая снимает фильмы. То есть он и продюсирует,
0: как
1: и денежку вкладывает.
0: Да, выступает.
1: И даже у него есть своя собственная студия, кстати.
0: Есть, наверное, студия, потому что не только он один. Кстати, его супруга тоже является режиссером, и, по-моему, вот в этой части тоже будет
1: семейный
0: задействована.
1: Семейный подряд, короче.
0: Да, то есть это уже такое некое семейное дело. Но меня радует вообще сама новость о том, что уже будет, как это сейчас принято говорить, триквел, получается. Да, да, у этой самой комедии. Вообще, я думаю, что те, кто смотрели, вспомнят, сколько там действительно вот этого искрометного юмора. И Адам Сэндлер действительно один из немногих актеров, который, ты знаешь, вот в своих фильмах действительно он показывает все так близко и просто, кажется, оно все таким знакомым тебе, согласись, что действительно начинаешь поневоле смеяться над какими-то ситуациями, которые, в принципе, действительно могут случиться с кем угодно.
1: Но ты знаешь, на самом деле Адамом Сэндлером, ну, как это сказать, его не особо-то и оценивают в Голливуде, вот что самое интересное, да? То есть его считают фильмы такие немножко кринжовыми, считают фильмы, но тем не менее, они собирают просто колоссальную, хорошую такую кассу, я так могу сказать. А сам он человеком является таким, знаешь, довольно семейным, ну, такой, знаешь, настоящий семейнин, что сказать. То есть он уделяет и работе очень много времени, и продюсером является, и режиссером, то есть он все эти ипостаси и прошел, которые многие актеры даже еще да и не приступали к этому. То есть его можно назвать таким уже укоренелым и хорошим производителем, я бы так сказал, фильмов.
0: Согласна.
1: То есть он большой молодец в этом плане, он старается, стремится, так что когда его называют таким кринжовым актером, мне кажется, это так вот недооцененно говорят.
0: Нет, я тоже не
1: мне
0: согласна.
1: Мне не особо это нравится, потому что он красавчик, он в этом плане большой молодец, он трудяга.
0: Я согласна здесь полностью, а еще, ты знаешь, его действительно можно назвать хорошим другом. Вот что касается тех самых людей, про которых ты сказал, не только, кстати, вот в этом фильме, в «Одноклассниках»,
1: в
0: других
1: дружат,
0: фильмах, да, они тоже собираются вместе, и все именно потому, что и в жизни эти самые люди, они являются близкими друзьями. Это действительно, кстати, Сэндлер сам неоднократно говорил в интервью, что помогает создать, ты знаешь, некую химию даже.
1: Ну, я
0: и
1: представляю, какая ржака у них там на съемочной площадке.
0: Конечно.
1: Мне кажется, вообще-то просто не снимаются, а ржут с утра и до вечера.
0: Просто смеются, вспоминают что-то, и это здорово. Я поэтому тоже говорю, что это получается очень максимально тепло, естественно, поэтому действительно хочется смотреть. Ну и несмотря, кстати, на вот эту критику, про которую ты тоже сказал, мне кажется, она вообще никак ему не мешает.
1: Да, она ему никак
0: фильмы
1: не мешает.
0: Фильмы имеют успех.
1: Потому что он не обращает на это внимания. У него, кстати, знаешь, хорошая коллекция тоже из золотых малин.
0: Я так могу сказать. Есть,
1: за
0: да,
1: фильмы.
0: Есть такое.
1: Прилично так он набрал. Но мне все равно нравится этот актер. Не шутите с Зоханом, это вообще отдельная тема.
0: Согласна.
1: Кстати, один из фильмов, который мне тоже очень понравился, «Башмачник», по-моему, называется. Очень интересная концепция была этой картины, и она мне тоже очень понравилась. То есть, получается, он из поколения в поколение был башмачником, и его отец был башмачником, и, оказывается, у него была такая специальная машинка, древняя, старая такая, и чью ты обувь не возьмешь, и начинаешь шить эту обувь или ремонтировать на этом станке старом, да, скажем так, ты превращаешься в этого человека.
0: Да
1: то есть
0: ладно.
1: Принимаешь его образ.
0: Как
1: это
0: здорово.
1: Очень прикольная картина.
0: Я
1: советую обязательно ее посмотреть, она очень классная.
0: Я посмотрю, хотя ты знаешь, очень много фильмов Адама Сэндлера я посмотрела, тот же «Пульт» я смотрела много-много раз.
1: Да.
0: «50 первых поцелуев», такая романтичная комедия, тоже я смотрела.
1: Это
0: один
1: классика.
0: Из моих любимых фильмов — это «Притворись моей женой» с Дженнифер Энистон. Это просто какой-то невероятный фильм, такая даже некая семейная, я бы даже сказала, комедия, которую можно смотреть.
1: А потом, кстати, «Притворись моей женой» и, по-моему... А, да, все логично, встало все на места. Я немножко запутался в некоторых его фильмах, но все классно. На самом деле, советую посмотреть именно «Башмачник», очень интересный фильм, по-моему, так называется, хотя, может быть, оригинальное название может отличаться.
0: Я поэтому тоже немножко по названиям бывает путаюсь, тем более, что они переведены действительно с оригинала, бывает по-другому, но, тем не менее, фильм фильмы отличные. Кстати, и Гилморта тоже посмотрела. Гилмор, и да, именно тоже пересмотрела специально недавно, чтобы посмотреть вторую часть. Тоже очень интересное такое.

0: местами прям даже трогательно, можно сказать. В общем, очень хорошие фильмы, такие позитивные, такие действительно юморные, поэтому, друзья, смотрите хорошее кино.
1: Ну, а мы пойдем и сделаем хорошую паузу, дорогие друзья, вернемся уже в третьем части, хотел сказать во втором, но нет. Третий час, он будет насыщен на розыгрыше от нашего партнера Unicorn, производитель подгузников премиального качества. Производятся, кстати, подгузники здесь, в Таджикистане, друзья, но по уникальной корейской технологии.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно. Икдумис зур аз алиф – Дар Акека. Тилоро имрузгир, маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия, тоаждамо. Бекамисева бепеш пардох. Танго ассен сдагум, то бисто се юбимай. Туй нас дикест? Юмехо яздигарон бакули фаркони. Пас биоаз коллекцией нави и толиои. Босифати олиди даннамуда. Фархиатро худадесоснамо. Дар хотирдор, имруз интихоб, фардо ифтихор. Насия мераваду, тило мемонат. میدونی دقدومی زور کدوم است؟ همونه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی‌کمیسیه و بی‌پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدومی زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی‌کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-828-2222 و یا در سامانه اوران نقطه تی جی اورنگ زیبایی حیات شماست.
3: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگا چیپس در سامانه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-800-828-828 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل Дар Сомонеи Мегачипс Нухла Тиджей.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лазаи мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике продолжают устранять последствия ливней, сели и сильного ветра. Личные переводы граждан страны через электронные кошельки не будут облагаться налогами. В Кыргызстане госслужащие откажутся от пиджаков ради экономии электроэнергии. Далее подробности этих и других событий. В республике продолжают устранять последствия ливней, сели и сильного ветра. По данным комитета по ЧС, к работам привлечены спасатели, военнослужащие, сотрудники местных органов власти, коммунальных служб, предприятий и жители пострадавших районов. Наиболее масштабные работы ведутся в Кулябе, где очищают жилые дома, дворы, дороги, каналы и селевые русла. Правительственная гуманитарная помощь доставлена 511 пострадавшим хозяйствам. Работы также проводятся в районах Пянж, Яван, Раш, Сангвор, Нурабад, Вахдат и в городе Пинджикенте. В пострадавших районах очищены дороги, восстановлены поврежденные участки, организована подача питьевой воды и расчистка каналов. Помимо этого, по данным комитета по ЧС, в районах ГБАУ сильный ветер 10 мая повредил 152 жилых дома, из которых 65 домов разрушены полностью. Также повреждены 14 социальных и хозяйственных объектов, повалено более 300 деревьев. Новые правила пилотного проекта по налогообложению предпринимателей через электронные кошельки – не подразумевает обычные переводы между гражданами и не связан со слежкой за электронными кошельками. Он направлен на выявление лиц, фактически ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А его главная цель – поддержка малого бизнеса и самозанятых граждан, а также создание более простой и удобной системы работы с налоговыми органами. Об этом отмечает Агентство инноваций и цифровых технологий страны. В агентстве отметили, что после публикации материала в Азии Плюс накануне часть положений проекта была воспринята обществом неверно. Механизм касается только случаев систематической незарегистрированной предпринимательской деятельности. Обычные личные семейные переводы граждан под действие данного порядка не попадают, отмечает агентство. Индия запретила экспорт сахара до сентября месяца. Как сообщает Economic Times, решение принято для сдерживания роста внутренних цен и предотвращения ускорения продовольственной инфляции. Под запрет попал экспорт сырого, белого и рафинированного сахара. Ограничение уже вступило в силу и будет действовать до 30 сентября. Эксперты отмечают, что решение Индии может повлиять на мировые цены, поскольку страна входит в число крупнейших экспортеров сахара в мире. В Душанбе представители службы связи республики и Глобальной ассоциации систем мобильной связи обсуждают связь в чрезвычайных ситуациях и технологии мобильного вещания в Таджикистане. Мероприятие направлено на повышение национальной готовности к стихийным бедствиям за счет обеспечения надежной мобильной связи, повышения уровня осведомленности о системах оперативного оповещения, а также развития сотрудничества между государственными органами, операторами связи и международными организациями. Глава Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поручил государственным служащим отказаться от пиджаков и галстуков и перейти на более легкую форму одежды на работе в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщает агентство Акипресс. Глава Кабмина соседней страны привел в пример Японию, где служащие отказались от пиджаков и были сэкономлены таким образом миллиарды йен, сообщил Касымалиев. По его словам, отказ от строгих костюмов позволит уменьшить использование кондиционера в государственных учреждениях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Дохтарони аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Где моя зарядная станция, дорогие друзья? Многие думают, но мне кажется, станция, и вполне можно поменять не на зарядную, а на радиостанцию. Вот так и сделайте, дорогие друзья, чтобы получить правильный, нужный заряд, чтобы продолжить рабочий день. С вами «Второе дыхание». Да, врываемся в эту студию, чтобы продолжить уже третий час. Он будет сегодня, мне кажется, просто максимально на изи. Вот я на изи говорю, видите, я уже стал говорить языком молодежного сленга. Так что да, дорогие друзья, сегодня будет максимально легкий третий час, он будет насыщен розыгрышами, так что обязательно приготовьте ваши любимые гаджеты.
1: Все именно так, друзья. Сегодня действительно и время как-то по-особенному очень быстро и легко пробегает, протекает, пролетает, да как угодно. Действительно, не так ощущается, как в другие дни, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому я прям чувствую вот это самое пятничное настроение. Вам желаю того же, друзья. Ну и чтобы все вы, дорогие наши слушатели, действительно прям прочувствовали это самое настроение, да, сегодня мы разыграем сразу два подарка от нашего партнера, потому что у нас давненько не было розыгрыша, у нас были гости, и, конечно, в эти дни мы не разыгрывали подарочки. А сегодня, друзья, мы выберем целых два победителя, будет два вопроса, поэтому действительно готовьтесь, собирайтесь, будьте внимательными. И, конечно же, сегодня кто-то по-настоящему почувствует, что пятница может быть особенно приятной.
0: Да, друзья, особенно приятная пятница, особенно приятные розыгрыши. Готовьте свои любимые гаджеты. Еще раз напомню, 2-8-4-0-107, куда нужно обязательно отправлять свои самые интересные версии. Запомните этот номер, ну или запишите его куда-нибудь. Ну а мы, друзья, делаем прямо сейчас небольшую остановку и сразу вернемся и будем уже играть. Ведь правда ведь?
1: Именно так.
0: Далее курс валют.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 35 درم، 1 یورو 10 سومونی و 94 درم، 1 منات آذری 5 سومونی و 50 درم، 1 منات ترکمنی 2 سومونی و 67 درم. همین گونه امروز 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 10 تنگه قزاقی 19.17 درم، 1 روبل روسی 12.17 درم و 1000 سوم ازبکی 78.11 درم است. بیل گیتس گفته است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت. اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه مورد نظر داشته باشد که در قطار دستاوردهای خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالتهای فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحبکاریتان آماده هستید؟
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
6: Сурудинав Дар Азия Плюс.
7: Бозяк кисайтозы азиндаги.
8: وقت دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهد بار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولایخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну что, друзья, мы к вам вернулись и не с пустыми руками, как любит говорить Андрей. Да-да-да, у нас есть подарочки от нашего замечательного партнера. Это «Юникорн», и мы готовы их раздавать. А вы, мы очень на это надеемся, что готовы выигрывать. Поэтому всем желаем удачи и напоминаем, что у нас есть, конечно же, правила. Они довольно простые, их легко запомнить, но тем не менее мы каждый раз о них напоминаем. Если вы в течение этого месяца уже что-то у нас выигрывали, подарочек мы, увы, вам отдать не сможем. Кто-то еще должен обязательно порадоваться тому, что может стать победителем. Если же нет, то, конечно, смело участвуйте. Хотя участвовать вы можете и так, вне победы, просто вот для того, чтобы расширить кругозор, чтобы было интересно, весело, пожалуйста, можете это делать, потому что ответы мы зачитываем все, которые к нам прилетают. Ну и, конечно же, самое главное – помнить наш номер. Правильно, Андрей?
3: Да, конечно, я вот тоже его помню, да, вот сейчас помню. 2-8-4-0-107, дорогие друзья, отправляйте именно сюда свои самые интересные версии. В течение месяца, если что-то нас выигрывали, забирали, пока не допускайте к розыгрышу. Если месяц пролетел, добро пожаловать. Ну, а теперь сам вопрос.
2: А теперь вопрос. Вопрос, как обычно, связан у нас с детками. С детьми, друзья, внимание! В 2022 году 8-летний мальчик, играя в песочнице во дворе своей школы, он увидел блестящий предмет. И это оказалась такая некая старая монетка. Родители мальчика обратились к экспертам-археологам, и оказалось, что он нашел древний римский серебряный динарий, которому уже больше 1800 лет. Ваша задача нам написать, в каком же городе это произошло.
3: Так, да, да, задача нелегкая, но я надеюсь, вы справитесь с этим, потому что все-таки можно и при помощи, конечно же, Гугла поискать.
2: Конечно, как обычно, так, в принципе,
3: происходит. Каком, да, друзья, нам нужно название города, как я понимаю. Так что ждем от вас самые интересные версии по этому поводу. В каком это городе все произошло? Ну, я думаю, сначала можно будет сначала страну поискать, ну, а там и найдете и город, я думаю.
2: Ну, если мы не дождемся города, то есть если нам отправят верную страну, то есть где
3: можем
2: это,
3: засчитать.
2: Да, можем засчитывать смело. Поэтому, да, отправляйте, друзья, мы всегда стараемся идти навстречу, поэтому ждем ваши сообщения. Главное, не забывайте, что нужно сделать, а нужно нам верный вариант ответа отправить на наш простой номер. Вот и все, в принципе.
3: Ну, логично, конечно, вот все-таки был такой вариант ответа, я, в принципе, мы его ожидали, это Италия, да, но, в принципе, да, римские динарии.
2: Ой, да, монет, динарии, это все действительно в какую-то эту сторону, но не всегда все так просто на самом деле.
3: Да, потому что Римская империя была довольно большая. Скажем так, дорогие друзья.
2: Да, и в принципе, ты знаешь, не обязательно на этой только территории, мне кажется, можно было что-то найти.
3: Согласен.
2: Все вот эти древние находки, они буквально прям разбросаны.
3: Да, иногда просто под ногами могут находиться, да, действительно, в самых неожиданных местах. Так, ну, вопрос еще раз повторим, уважаемые друзья. В 2002 году 8-летний мальчик, играя в песочнице во дворе школы, увидел блестящий предмет. Это оказался старинной формы монета. И действительно показали археологам. Ей 1800 лет оказалось. Ой, как много. Но вот в каком городе ее нашли? Так, нам предлагают очень интересную страну. Египет, кстати. Смотри-ка. Интересно.
2: Ну вот тоже, ты знаешь, все, что с древностями связано, действительно куда-то вот в ту сторону как-то перетягивает.
3: Так, и есть Россия, кстати говоря. Вот мысли. Предлагают страну Россию. Архангельский, я не знаю, почему Архангельский.
2: Нет.
3: Может, я решил просто сказать, что там проживает в данный момент. Ну, интересно. Спасибо.
2: Вариант действительно интересный, но нет. Нет, ждем еще. Это
3: Худжан,
2: не Россия,
3: кстати,
2: не Италия. Нет, и даже не Китай, друзья, нет. Почему-то у нас тоже Китай всегда очень популярен, потому что там много всего.
3: Ассоциация с древностями всегда.
2: Да, тоже есть, но нет. Спасибо. спасибо за версии, но не ждем еще какие-то версии, пожалуйста, подумайте чуточку. Ну, не хочется, чтобы сегодня у нас не получилось разыграть наши подарки, чтобы не было победителей, поэтому давайте, пожалуйста, чуточку еще подумайте и отправляйте нам верную версию.
3: Да, в принципе, можете назвать нам страну, этого вполне тоже будет, я думаю, достаточно.
2: Да, даже не обязательно город.
3: В какой стране была найдена вот эта вот уникальная монета, которой 1800 лет. Ой, как много, на самом деле. Так, ну что, есть еще одна интересная версия. Это Франция. Так, ну что, Франция, тоже хорошо. Mm-hmm. Почему бы и нет?
2: И еще одна версия, Франция. Да, да, снова. Вот снова нам отправляет.
3: Египет Виннипек. Снова предлагает. Так. Вот, кстати говоря, Сухроб нам предлагает версию про Египет. Спасибо.
2: Ну, про Египет, да, мы уже тоже говорили, что нет.
3: Африка, нет. Кстати, смотри, вот еще есть.
2: Вот Африка тоже, кстати, интересный вариант.
3: Целый,
2: да?
3: Континент, кстати, целый говоря, даже континент. Не страна.
2: Там, мне кажется, вообще очень много всего можно было бы найти, не только монетки, там, мне кажется,
3: Австралия.
2: Прям... Да, большое поле для деятельности.
3: Я думаю, что вряд ли до Австралии бы эта монета каким-то образом бы докатилась, долетела, дошла, потому что все-таки, наверное, нет. Давайте мы Австралию отсечем.
2: Да, давай. Вообще нужно как-то вот подсказывать, поэтому, наверное, подскажем все-таки. Это все же Европа, друзья. Ну, да. Потому что, да, нужно все-таки вот где-то поближе. Хотя есть еще вариант у нас Греция, кстати. Вот, неплохой вариант есть. Есть вариант Польша еще. Спасибо большое. Это действительно вот очень такие интересные варианты. Но я, по-моему, наблюдаю верный вариант. Что скажешь, Андрей?
3: Да, я скажу тоже, да, потому что город назвали, даже не страну, а город, дорогие друзья. Ну так. Что, принимаем.
2: Кого будем поздравлять?
3: Ахтам, по-моему, если не ошибаюсь. Да? Да? Поздравляем Ахтама.
2: Ахтам, мы вас поздравляем тогда.
3: Именно
2: вот,
3: так.
2: Держите, ловите.
3: А Бремен, дорогие друзья. Бременские музыканты, видимо, оттуда.
2: Да, город Бремен, все правильно. И музыканты тоже были оттуда. И вот та самая древняя монетка, она тоже оттуда оказалась.
3: Да, поэтому это Германия, дорогие друзья.
2: Это, конечно, Германия.
3: Да, ученые не могут сказать, как именно этот артефакт оказался в Бремене. И тем более на детской площадке возле школы. Но на территории города того же было найдено две подобные монеты, оказывается.
2: Даже не одна.
3: Что за богач там, знаешь?
2: Разбрасывал. Самые монеты. Ну, оказывается, действительно, есть такой вот интересный факт, друзья. Действительно, казалось бы, детская школа, то есть территория уже детской школы сейчас, и вот там вот, играя, детки могут, оказывается, что-то такое интересненькое и очень-очень древнее найти.
3: Именно так, дорогие друзья, вот такая вот интересная штука. Иногда артефакты просто лежат под ногами. Поздравляем нашего победителя, но это розыгрыш не последний, совсем скоро проведем очередной.
4: Сархати Хабанхо. Бартарафсози оқибатҳои офати табиӣ дар Тоҷикистон идома доранд. Интиқолҳои шахсии шаҳрвандони кишвар ба ҳамёрҳои электронӣ андозбандӣ нахоҳанд шуд. Дар Душанбе алоқа дар ҳолатҳои фавқулода ва технологияҳои пахши мобилӣ баррасӣ гардид. Ҳиндустон содироти шакарро то охири моҳи сентябр боздошт. Хизматчиёни давлати Қирғизистон баҳри сарфаи барқ аз пиҷак даст мекашанд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. از 3-1 حساب.
6: آدم تقریباً 3-1 عمر خود را در خواب می‌گذراند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کار کرد می‌کند، نیرو و توانایی برمی‌گردد و بدن برقرار می‌شود.
7: тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerzbank-и Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلی که زار از چارشن به علواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم. در تلگرام کانال

тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс. Второе дыхание. Энергия твоего дня. На радиои Азия Плюс. Второе дыхание. Энергия твоего дня.

0: обычный камешек. И когда с находки стряхнули песок, оказалось, что это не просто камушек, а это очень древний амулет в виде скарабея, который был создан более 3000 лет назад. Да, вот, друзья, у нас вопрос. Сколько лет было этой девочке?
1: 3800 лет, и сколько лет было девочке, да?
0: Да, я поэтому так вот там... Разница, конечно, да, очевидная, но все-таки в цифры все упирается. Поэтому, да, друзья, ждем от вас ваши варианты. А, на самом деле, как ты говоришь, все очень просто, если, конечно же, наш вопрос быстренько перепоручать Гуглу или там еще какому-то поисковику. Но мне всегда хочется надеяться, что, возможно, кто-то уже слышал про эту новость, прочитал ее где-то. Может быть, она запомнилась кому-то, потому что это кому-то интересно. И в таком случае человек очень быстро среагирует и ответит.
1: Да.
0: Есть у нас уже варианты 7 лет, 5 лет тоже есть. Ждем еще варианты. Ждем.
1: Да, 10 лет. Вот, кстати говоря, еще отправляет такое сообщение, а кто-то даже добавляет 15. Ну что, довольно много. Но мне кажется, какой-то сознательный. Да, наверное, возраст должен быть все-таки как-то хотя бы. Хотя... Как посмотреть?
0: Да, затрудняюсь ответить вот на этот вопрос, потому что если отвечу, получается, прям направлю, не просто подскажу. Есть у нас еще 9 лет, а еще есть 4 года, а есть 8 лет, так, 6 лет тоже Рахматулло пишет, спасибо, но нет. Нет. Ждем вариант верный. И, кстати, вот вижу, что прилетают эти самые верные варианты. Уже, по-моему, второй вариант, да, прилетел к нам. Но кто оказался первым и
1: Давай
0: самым быстрым?
1: Давай мы Ганибек сегодня поздравим, да.
0: Правда, как здорово. Давай поздравим.
1: Да, Ганибек отправил правильную версию, но не только, конечно же, он один. Так, три годика всего было
0: девочке. Да, действительно, оказывается, зовут девочку Зив Ницан. Ей было всего 3 года, когда она действительно случайно подобрала этот самый камешек, который блеснул и привлек ее внимание, а оказалось, что это очень древний амулет в виде скарабея, который был создан 3800 лет назад.
1: Где-то в Египте, наверное, скорее всего.
0: Возможно.
1: Судя по вот этим
0: по территории, да, где-то.
1: Ну, возможно, может быть, да, где-то на территории Египта это все было найдено. Так, ну что, есть, поздравляем мы Гнебек сегодня. Так, Хабиб тоже,
0: кстати,
1: отправил,
0: да,
1: тоже правильную версию.
0: Один из 3. Первых среагировал.
1: Да, так, 9 лет есть. Также Сухроб тоже отправил правильную версию, 3 годика. Но Гнебека мы сегодня поздравляем как самого шустрого. Молодец. Я не знаю, как это удалось так быстро все это найти. Какая-то вот мистика.
0: А некоторые наши слушатели, ты видишь, какие молодцы. Они прям не дают нам скучать. И за ответом еще один ответ летит, потом еще сразу один ответ. То есть прям буквально вот за несколько секунд прилетает несколько разных ответов. То есть тут, да, прям, знаешь, нам еще нужно успеть реагировать вовремя.
1: Ну да, есть такое. Но, в принципе, справляемся пока. Ну что, дорогие друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Раздали подарки. Конечно же, рассказали полезную, важную, нужную информацию. Пора бы нам ретироваться. Да, мы уйдем на паузу, такую хорошую, в виде выходных дней, чтобы вернуться в понедельник и снова своими бодрыми голосами поддержать вас в течение всех ваших трудовых задач.
0: Да, действительно, друзья, именно так. Вам желаем максимально расслабиться на этих выходных, уйти подальше от всяких будничных забот, от каких-то рабочих вопросов, процессов. Проведите эти дни с наслаждением в кругу самых родных и близких. Перезагрузитесь и возвращайтесь к нам в понедельник. Мы точно с большой радостью будем ждать снова нашей вот этой вот с вами встречи и какого-то коннекта. Так что всем потрясающего настроения еще на сегодня, прекрасных выходных и услышимся уже в понедельник. Пока-пока.
1: Все, друзья, пока-пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии.

0: Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
2: Let me tell you.

0: Тутарона. Радамандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Правительство утвердило план действий программы возобновляемых источников энергии. С начала года в результате несчастных случаев в стране погибли 56 человек. Главы правительств СНГ обсудят в Ашхабаде вопросы рекультивации территорий, подвергшихся воздействиям уранодобывающих производств. Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ирана. В Согзе продолжается строительство солнечной электростанции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: ساعت در تاجیکستان
1: 15 بچه جون کی خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Правительство утвердило план действий программы возобновляемых источников энергии. С начала года в результате несчастных случаев в стране погибли 56 человек. Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном. Далее подробности этих и других событий. Правительство Таджикистана утвердило план действий программы возобновляемых источников энергии. Общий объем финансирования мероприятий плана на 26 и 27 годы составит свыше 221,5 миллионов самани за счет доноров частного сектора и госбюджета. Главный блок плана связан с развитием инфраструктуры. В этом году предусмотрено строительство двух солнечных электростанций в Согде и ГБАУ общей мощностью по 3 мегаватт каждая. В ГБАУ планируется также построить 11 малых ГЭС общей мощностью 0,275 мегаватт, а также 19 малых солнечных электростанций и одну малую ветровую электростанцию. Кроме того, план предусматривает электроснабжение Сон, Шибдара и Резга Бальджуванского района. Душанбе строительство солнечных электростанций планируется в 2027 году. С начала года в результате несчастных случаев в стране погибли 56 человек, еще 8 человек погибли в результате стихийных бедствий. Об этом сообщили Азия-Плюс в комитете по чрезвычайным ситуациям. Представитель ведомства сообщил, что за последние 4 месяца в республике произошло 644 природных происшествия. Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном, пишет об этом Financial Times. В качестве возможной модели урегулирования напряженности в регионе рассматривается Хельсинский процесс 1970 года. Пакт о ненападении – это только одна из идей, отмечают источники издания. Один из арабских дипломатов говорит, что такой пакт был бы принят большинством арабских и мусульманских стран, а также самим Ираном, который, по его словам, давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами. Идею Саудовской Аравии также поддержали многие европейские столицы и институты ЕС, которые призвали другие страны Персидского залива одобрить его. Главы правительств стран СНГ соберутся 22 мая в Ашхабаде, где обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия и подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран в сферах цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также конгрессно-выставочной деятельности. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 27 и 28 годах. В Таджикистане ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, 18 и 19 мая в связи с выпадением осадков ожидается повышение уровня воды в реках Зиравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу и Кызылсу. С 18 по 20 мая в большинстве районов республики прогнозируются и селевые явления. Исключением станет восточная часть ГБАУ. Также 18 мая в южных городах и районах Атлона ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха. Причиной станут метеорологические факторы, в том числе пыльная буря и мгла, поступающие с юга и юго-запада. Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авалисуатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати 19-си баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
5: Так звучит радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. موجی بوانی برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی آی.

0: Шарики лазатбор, милли иц ва кефси. Фармоиши хурок, осон ва бейнаубад.
1: Салом дӯстон. Оё медонед ки дар ғизо беш аз 26 ҳазор пайвастагиҳои гуногун мавҷуданд ва мо то ҳол танҳо 150 таяшонро медонем. Қисми боқимондаро олимон материяи торики ғизо меноманд. Баъзеи ин молекулаҳо иммунитетро мустаҳкам мекунанд, дигарон илтиҳобро ба вуҷуд меоранд. Пас ҳар сабзавот ё мева як ҷаҳони нодида аст. Вале ҷои тарс нест, чун мо алакай дар мавриди манфиату зиёни тамоми анвои ғизо маълумоти аввалия ва заруриро дорем.
0: با زمیمه این ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок вдруг начинает спорить, капризничать или словно перестает нас слышать? Возможно, это один из возрастных кризисов, важных этапов взросления. Сегодня разберемся, в каком возрасте они чаще всего происходят и как родителям помочь ребенку пройти этот период спокойнее. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Первый серьезный кризис у ребенка обычно начинается к 3 годам. Именно тогда появляется знаменитое «я сам». Малыш учится быть самостоятельным, проверяет границы и хочет чувствовать свою значимость. Следующий непростой этап часто приходит в 5-6-летнем возрасте. Ребенок становится более эмоциональным, задает много вопросов, может обижаться или резко менять настроение. В это время формируется самооценка и отношение к окружающему миру. Кризис 7 лет связан с началом школы и новой ответственностью. Ребенок взрослеет, учится жить по правилам, сталкивается с нагрузкой и ожиданиями взрослых. Иногда именно в этот период дети становятся более чувствительными или тревожными. Ну а подростковый кризис – это время поиска себя, независимости и собственного мнения. Здесь особенно важно сохранить доверие и уважительный диалог. Главное, что стоит помнить родителям – кризис – это не про плохого ребенка, а про внутренние изменения и рост. В моменты детских истерик или споров просто постарайтесь сначала назвать чувства ребенка, а не сразу делать ему замечания. Простая фраза «Я вижу, что ты сейчас расстроен» помогает детям быстрее успокоиться и почувствовать вашу поддержку. Берегите тепло в семье, чаще обнимайте своих деток и помните, даже сложные периоды проходят легче, когда рядом есть любовь и понимание. Ну а комфорт вашему крохе обеспечат подгузники «Соф Премиум». Ультрамягкость, быстрая впитываемость и дышащий материал защитят кожу ребенка от опрелости и раздражений.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Супермаркази Савдо и Техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, Басапки Зинаги, шумо Комилан Мувофихас, Беш Аз Дусад Мадел Асартимент, шуморо Инти Зоран, Аз Мадел Хои Борик, Барой Ошхона Хои Начандом Калон, Том Мадел Хои Васей Ду Камераки, Вазе Бои Сайд Бай Сайд, Вална, Ровна Мои Шумо, Дар Олами Яхдон Хо. Хикмати Рус, Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
2: Дуст, ки даршоди о хам нист, дуст. Зучише вишо, ки хам худ хам ост. Амир Хусрави Дехлави.
1: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангометулуй офтоп, вакти кирузи нав сар мешават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Тута Руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Правительство страны утвердило план действий программы возобновляемых источников энергии. Личные переводы граждан страны через электронные кошельки не будут облагаться налогом. Юбилейная банкнота номиналом 100 сомани вошла в число финалистов международной премии. Агентство «Таджикстандарт» сообщило о выявлении поддельной зубной пасты. В республике ожидаются сели, подъем уровня рек и пыльная буря. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Хамсафари субх. Шарики коротиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан-Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: سوچنه. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Правительство Таджикистана утвердило план действий программы возобновляемых источников энергии. Общий объем финансирования мероприятий плана на 2026-2027 годы составит свыше 221,5 миллионов самани за счет доноров, частного сектора и госбюджета. Главный блок плана связан с развитием инфраструктуры. Так, в этом году предусмотрено строительство двух солнечных электростанций в Сагзийской области и в ГБАУ общей мощностью по 3 мегаватт каждая. В ГБАУ планируется также построить 11 малых ГЭС общей мощностью 0,275 мегаватт, а также 19 малых солнечных электростанций и одну малую ветровую электростанцию. Кроме того, план предусматривает электроснабжение сел Шибдара и Резга Бальджуванского района, а в Душанбе строительство солнечных электростанций планируется в 2027 году. Новые правила пилотного проекта по налогообложению предпринимателей через электронные кошельки не подразумевает обычные переводы между гражданами и не связан со слежкой за электронными кошельками. Он направлен на выявление лиц, фактически ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А его главная цель – поддержка малого бизнеса и самозанятых граждан, а также создание более простой и удобной системы работы с налоговыми органами, отмечает Агентство инноваций и цифровых технологий. Механизм касается только случаев систематической незарегистрированной предпринимательской деятельности. Обычные личные и семейные переводы граждан под действие нового порядка не попадают, отмечает агентство. Юбилейная банкнота номиналом 100 самани вошла в число финалистов международной премии International Association of Second Sea Affairs, которая является международной профильной организацией в сфере валюты и банкнот. Включение таджикской банкноты в список финалистов означает, что она признана одной из лучших среди сотен мировых банкнот и соответствует международным стандартам. Юбилейная банкнота была введена в обращение в честь 25-летия национальной валюты Самани. При создании банкноты были объединены уникальный художественный дизайн с национальной идентичностью, современные защитные элементы, высокое полиграфическое качество, а также национальные, культурные и исторические ценности страны. Это уже вторая международная награда для юбилейной банкноты. Первая награда была вручена Национальному банку в декабре прошлого года. Агентство «Таджикстандарт» сообщило о выявлении в продаже поддельной зубной пасты под брендом «Сплат», которая не соответствует требованиям качества и безопасности. По данным ведомства, проверка началась после обращения самой компании «Сплат», которая занимается производством и продажей зубной пасты. Специалисты проводят мониторинг торговых точек и разъяснительную работу. Часть поддельной продукции уже изъята из оборота. Граждан призывают внимательно проверять упаковку, обращать внимание на внешние отличия и покупать только оригинальную продукцию. В республике ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, 18 и 19 мая в связи с выпадением осадков ожидается повышение уровня воды в реках Зиравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу и Кызылсу. С 18 по 20 мая в большинстве районов республики прогнозируются и солевые явления. Исключением станет восточная часть ГБАУ. Также 18 мая в южных городах и районах Атлона ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий. Сегодня юношеская сборная республики сыграет против Японии. На кону выход в полуфинал Кубка Азии этого года. Встреча начнется в 21 час по душанбинскому времени, сообщает Федерация футбола. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Садик.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
4: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкай фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Салом Асхуджан. Файл Рофиристода.
9: Салом Ас Душанбе. Кабул. Дарьяк Соняк Шудашу.
10: Бохтар Дартамос. Хамаш Сос. Сарде.
9: Тайор. Олюджанов Куркардем. Вахте интернети хона. Сурат дура. Шаурхо. Бахам наздиктар мешабан. 3 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
11: Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст? Ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. Дар хотир дор, имрӯз интихоб, фардо ифтихор. Насия меравад-у тило мемонад.
12: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: مادر شدنی نیست.
1: رکلاما در آسیا پلوس. میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ زیبایی حیات شماست.
2: عجیب دم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
3: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить, потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра, чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда, перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
4: Думаешь, полеты – это дорого? АВС-ТиДжей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Корти Мели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС-ТиДжей. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.тиҷей ворид шуда, даруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Нерӯ رو خود همین روز دسترس کنید.
5: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Почему в нашей культуре большинство родителей боятся жить отдельно от своих взрослых детей? Обычно мы говорим про страх одиночества, но сегодня хочу говорить о плюсах и даже о прелестях жизни отдельно от детей. Итак, в чем же плюсы?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Плюс номер один. Вы снова главные в своем доме. Ходите в чем хотите, где хотите и как хотите. И даже холодильник теперь только ваш. Официально. Плюс номер два. Меньше бытовых войн и конфликтов. Тишина и порядок. Ваши вещи лежат там, куда вы их положили. Плюс номер три. Отношения становятся теплее. На расстоянии люди друг друга начинают ценить. Дети начинают звонить, спрашивать о здоровье. А редкие встречи становятся теплыми и насыщенными. Плюс номер четыре. У детей включается взрослая жизнь. Когда мама не рядом, вдруг оказывается, что и готовить можно, и стирать, и решения принимать. Отдельное проживание – это не разрыв, это взросление. Плюс номер пять. У вас появляется время на себя. Вспомнить, что вы не только родители, но и люди. Хобби, прогулки, друзья и даже романтика, если захотите. Да-да, жизнь после мамы и папы существует. Плюс номер шесть. Меньше контроля, больше доверия. Когда вы не видите каждый шаг своего ребенка, приходится учиться доверять. И это делает отношения более зрелыми. Плюс номер семь. Визиты становятся праздником. Когда дети приезжают, это событие, а не ежедневный турецкий сериал. И даже те самые разговоры на кухне вдруг становятся ценными. Но честно, есть и нюанс. Иногда будет тихо, слишком тихо. И вот тут важно не жить только ожиданием звонка, а наполнять свою жизнь смыслом. Итог. Жить отдельно от взрослых детей – это не про «мы стали чужими», это про то, что вы сделали свою работу, вырастили человека. А дальше начинается новая глава. Не контроль, а уважение. Не обязанности, а выбор быть рядом. И, как ни странно, именно на расстоянии многие семьи становятся ближе и крепче. Вот и все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радамандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: گاه سببی اومدن و رفتن کسی رو به حیات خیش نمیدونیم. نمیدونیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدونم. سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود رو محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلوس انتظاره.

0: Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс.

0: Сегодня разберемся, в каком возрасте они чаще всего происходят и как родителям помочь ребенку пройти этот период спокойнее. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Первый серьезный кризис у ребенка обычно начинается к 3 годам. Именно тогда появляется знаменитое «я сам». Малыш учится быть самостоятельным, проверяет границы и хочет чувствовать свою значимость. Следующий непростой этап часто приходит в 5-6-летнем возрасте. Ребенок становится более эмоциональным, задает много вопросов, может обижаться или резко менять настроение. В это время формируется самооценка и отношение к окружающему миру. Кризис 7 лет связан с началом школы и новой ответственностью. Ребенок взрослеет, учится жить по правилам, сталкивается с нагрузкой и ожиданиями взрослых. Иногда именно в этот период дети становятся более чувствительными или тревожными. Ну а подростковый кризис – это время поиска себя, независимости и собственного мнения. Здесь особенно важно сохранить доверие и уважительный диалог. Главное, что стоит помнить родителям – кризис – это не про плохого ребенка, а про внутренние изменения и рост. В моменты детских истерик или споров просто постарайтесь сначала назвать чувства ребенка, а не сразу делать ему замечания. Простая фраза «Я вижу, что ты сейчас расстроен» помогает детям быстрее успокоиться и почувствовать вашу поддержку. Берегите тепло в семье, чаще обнимайте своих деток и помните, даже сложные периоды проходят легче, когда рядом есть любовь и понимание. Ну а комфорт вашему крохе обеспечат подгузники «Соф Премиум». Ультрамягкость, быстрая впитываемость и дышащий материал защитят кожу ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». «Рубару», «Бумарду», «Мавч», «Бумавч» – «Замона». «Радио» и «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

0: Реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: به هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41-41. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Аннимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лазаи мусихи ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوارا است مثل موسیقی برندی سیوما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хаспият.

0: Eats. Сифати баланд валла за тебе штар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Почему ребенок вдруг начинает спорить, капризничать или словно перестает нас слышать? Возможно, это один из возрастных кризисов, важных этапов взросления. Сегодня разберемся, в каком возрасте они чаще всего происходят и как родителям помочь ребенку пройти этот период спокойнее. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Первый серьезный кризис у ребенка обычно начинается к 3 годам. Именно тогда появляется знаменитое «я сам». Малыш учится быть самостоятельным, проверяет границы и хочет чувствовать свою значимость. Следующий непростой этап часто приходит в 5-6-летнем возрасте. Ребенок становится более эмоциональным, задает много вопросов, может обижаться или резко менять настроение. В это время формируется самооценка и отношение к окружающему миру. Кризис 7 лет связан с началом школы и новой ответственностью. Ребенок взрослеет, учится жить по правилам, сталкивается с нагрузкой и ожиданиями взрослых. Иногда именно в этот период дети становятся более чувствительными или тревожными. Ну а подростковый кризис – это время поиска себя, независимости и собственного мнения. Здесь особенно важно сохранить доверие и уважительный диалог. Главное, что стоит помнить родителям – кризис – это не про плохого ребенка, а про внутренние изменения и рост. В моменты детских истерик или споров просто постарайтесь сначала назвать чувства ребенка, а не сразу делать ему замечания. Простая фраза «Я вижу, что ты сейчас расстроен» помогает детям быстрее успокоиться и почувствовать вашу поддержку. Берегите тепло в семье, чаще обнимайте своих деток и помните, даже сложные периоды проходят легче, когда рядом есть любовь и понимание. Ну а комфорт вашему крохе обеспечат подгузники «Совпремиум». Ультрамягкость, быстрая впитываемость и дышащий материал защитят кожу ребенка от опрелости и раздражений.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Айдо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Почему в нашей культуре большинство родителей боятся жить отдельно от своих взрослых детей? Обычно мы говорим про страх одиночества, но сегодня хочу говорить о плюсах и даже о прелестях жизни отдельно от детей. Итак, в чем же плюсы?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Плюс номер один. Вы снова главные в своем доме. Ходите в чем хотите, где хотите и как хотите. И даже холодильник теперь только ваш. Официально. Плюс номер два. Меньше бытовых войн и конфликтов. Тишина и порядок. Ваши вещи лежат там, куда вы их положили. Плюс номер три. Отношения становятся теплее. На расстоянии люди друг друга начинают ценить. Дети начинают звонить, спрашивать о здоровье. А редкие встречи становятся теплыми и насыщенными. Плюс номер четыре. У детей включается взрослая жизнь. Когда мама не рядом, вдруг оказывается, что и готовить можно, и стирать, и решения принимать. Отдельное проживание – это не разрыв, это взросление. Плюс номер пять. У вас появляется время на себя. Вспомнить, что вы не только родители, но и люди. Хобби, прогулки, друзья и даже романтика, если захотите. Да-да, жизнь после мамы и папы существует. Плюс номер шесть. Меньше контроля, больше доверия. Когда вы не видите каждый шаг своего ребенка, приходится учиться доверять. И это делает отношения более зрелыми. Плюс номер семь. Визиты становятся праздником. Когда дети приезжают, это событие, а не ежедневный турецкий сериал. И даже те самые разговоры на кухне вдруг становятся ценными. Но честно, есть и нюанс. Иногда будет тихо, слишком тихо. И вот тут важно не жить только ожиданием звонка, а наполнять свою жизнь смыслом. Итог. Жить отдельно от взрослых детей – это не про «мы стали чужими», это про то, что вы сделали свою работу, вырастили человека. А дальше начинается новая глава. Не контроль, а уважение. Не обязанности, а выбор быть рядом. И, как ни странно, именно на расстоянии многие семьи становятся ближе и крепче. Вот и все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи азе плюс.
3: شاد باش چی تمنایی نکست اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم باز هم گواراتر خواهد بود نگینه امانقلوا سرودی شاد باش هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانالی رای

0: ту та руна. Радбандии та рунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Аннимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Шарики лазаи мусики и ширкати Сиома. Ниру ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджаво Бухавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микорево. Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.